Пусю, кисте пузилага, овурасти ратита ти парара. Да рекорда, гели